Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио с Волгограда.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: без тебя.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Минувшей ночью в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности. Угроза атак была объявлена ближе к полуночи. Жителей региона попросили не приближаться к окнам, постараться избегать открытых участков на улице. В то же время аэропорт Волгограда продолжает работу в штатном режиме, отмечает высота 102. Предупреждение о ливнях, грозах с градом и сильном ветре продолжает действовать в Волгоградской области и сегодня. В МЧС призвали жителей региона быть аккуратными и в помещениях, и на улице. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. Накануне в регионе уже прошли грозы и ливни, в том числе в самом Волгограде. Сегодня в Волгограде усиливают меры безопасности в день футбольного матча «Ротора» с «Акроном». Общественный транспорт не будет останавливаться на Волгоград-арене, так как необходимо развести потоки, не устроить давку у стадиона, сообщила пресс-служба «Ротора». На футбольном матче ожидается аншлаг, весь нижний ярус распродан, хотя билеты стоят больше, чем на обычных матчах ФНЛ. Напомню, «Ротор» получил шансы на выход в РПЛ. Чтобы перейти в премьер-лигу, команде нужно обыграть тольяттинский «Акрон» по сумме двух встреч. Вторая встреча состоится 23 мая на выезде. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал «Стархит». Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его Лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 20 мая на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро.
3: Лена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине. Напомню, Владимир Путин прибыл в Китай в сопровождении более чем десятка представителей органов власти и крупного российского бизнеса. Посольство России пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30, сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке. Ранее в тайском Минтуризме сообщили, что 60-дневный безвизовый режим отменят для туристов из более чем 90 стран. Минувшей ночью в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности ближе к полуночи. Жители региона попросили не приближаться к окнам, постараться избегать открытых участков на улице. Аэропорт работает штатно, пишет «Высота 102». На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника. Там фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением дорожного покрытия. В ближайшие месяцы на дороге ожидаются пробки. Будут срезать асфальт, укладывать новое дорожное покрытие. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
4: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник» в Волгограде 8.01 на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций, пишет агентство ТАСС. Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. С начала апреля укрепился примерно на 12%, достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар, пишет Bloomberg. Российская валюта растет второй год подряд вразрез с официальными и рыночными прогнозами об ослаблении. Есть риск, что ЦБРФ приостановит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне, что еще больше укрепит рубль, отмечает агентство. Укрепление означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на межбанке в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль, отмечает газета.ру. В Волгоградской области с сегодняшнего дня начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей по дорогам в жару. Фурам запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит плюс 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 утра до 10 вечера на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркивают в облком Дортранси. Ограничения необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушителям этого запрета будут применять штрафные санкции, отмечает «Высота 102». На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника. Там фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением трассы. В ближайшие месяцы на дороге будут пробки. На проспекте станут срезать асфальт, укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра от улицы Лазуревой до Удмуртской. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы. Кроме замены дорожного покрытия, там установят новые остановочные павильоны и светофоры, приведут в порядок все примыкающие территории. Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет Лента.ру. Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Официальный курс доллара 71.29, евро сегодня 82.79.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
7: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
9: Не будет на стенах у нас перелома.
10: Не будет, если кирпич выберешь строма.
11: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро, фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине. Напомню, Владимир Путин прибыл в Китай в сопровождении более чем десятка представителей органов власти и крупного российского бизнеса. Минувшей ночью в Волгоградской области российские ПВО сбили украинские беспилотники. По данным Минобороны, ПВО отразили атаки еще в 19 регионах России, пишет Высота 102. В Волгоградской области с сегодняшнего дня начинают действовать ограничения на проезд грузовиков по дорогам в жару. Фурам запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса. Особый режим будет действовать с 10 утра до 22:00 на региональных и межмуниципальных трассах. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом из 15 треков. Как сообщил лидер группы Сергей Жуков, альбом выйдет на кассетах. Где вы будете его слушать, я не знаю, но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, цитирует музыканта издания «Стархит». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: золотые хиты.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос», где вы сможете выиграть целый килограмм плова от спонсора игры «Современная столовая Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM в Волгограде, 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО перехватили 273 беспилотника ВСУ самолетного типа над 20 регионами России, в том числе над Волгоградской областью, пишет высота 102. Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности объявили на территории региона в 23.42 по московскому времени. Сколько именно дронов сбито над Волгоградским регионом, не уточняется. В Минобороны сообщили также, что в Белгородской области атаке дрона подвергся автомобиль скорой помощи. Водителя госпитализировали с ранением. Мэр Москвы Собянин сообщает, что на подлете к столице утром был сбит дрон ВСУ. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Сына основателя бренда «Манго» освободили под залог после задержания по делу о гибели отца. По данным испанской прессы, Джонатан Андик накануне провел под стражей 7 часов, вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. У него изъяли паспорт, запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья уверена в невиновности Джонатана, заявил ее представитель, пишет агентство Reuters. Напомню, основатель бренда одежды «Манго» Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Врачи больницы номер 25 в Волгограде провели уникальную операцию 50-летнему мужчине, который проглотил больше 200 инородных тел. Из желудка и пищевода пациента медики извлекли 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей, а также 11 гаек и 2 дверные петли. Об этом рассказали специалисты облздрава городским вестям. Уникальность операции заключалась в том, что она была выполнена без разрезов и без тяжелых вмешательств. Сейчас пациент восстанавливается. Зачем он глотал предметы, не уточняется. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Флипов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищите место для вкусного обеда. Выбирайте столовую «Три казана». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения был создан 40 лет назад, весной 86-го. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Вот как вы думаете, что же это был за передовой клуб? Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения был создан 40 лет назад, весной 86-го года. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Как вы думаете, что же это был за передовой клуб? Я принимаю ваши версии по номеру 59. 11.05. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Университетском проспекте от Казахской до Кабардинской и на Рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения был создан 40 лет назад, весной 86 года. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Вот как вы думаете, что же это был за передовой клуб? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро.
3: Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи. Возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
1: Радио «Спутник». I see the

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
4: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения был создан 40 лет назад, весной 86 года. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Как вы думаете, что же это был за передовой клуб? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте, я вот склоняюсь, наверное, к версии, что-то либо бодибилдинг, либо карате.
0: Что такое, да? Вы знаете, ну, принимаю вашу версию, но вот все-таки увлечение другое. Какое-то не то, о чем вы говорите.
1: Ага, ну да. Я.
0: Так что давайте еще подумаем. Спасибо вам, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Мой ответ – клуб рыболов.
0: Клуб рыболов. Слушайте, да, вы знаете, очень хорошая версия, принимаю ее, но вот, увы, говорим о чем-то другом. Спасибо вам, давайте подумаем, спасибо.
2: До свидания.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
3: Там невероятный вопрос задавали.
0: Так.
3: Мне кажется, там клуб нудистов в Саратове появился.
0: Клуб нудистов, вы думаете? Ну, слушайте, прям неожиданная, хочу вам сказать, версия, но пускай и она тоже будет, принимаю ее, но вот и не об этом тоже речь идет. Так что давайте подумаем и за версию еще раз спасибо вам.
1: Доброе утро. Сказали мне, наверное, увлечение какое-то, наверное, спортивное даже.
0: Да, конечно, да-да-да, все верно.
1: Увлечение скейтбординг.
0: А, скейтбординг, да, скейт-клуб какой-то. А как зовут вас?
1: Да, Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, ну можете поблагодарить тех, кто подсказал вам, потому что, да, абсолютно вы правильно ответили на вопрос. Действительно, это скейт-клуб назывался «Фантастика», и именно Саратов был какое-то время, ну, столицей советских скейтбордистов. Ну что ж, Александр, поздравляю я вас и дарю вам замечательный и, что самое главное, очень вкусный подарок. Это целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана». Мои поздравления.
1: Спасибо огромное. А я, Александр, из Кировского района, разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана», заходите на обед. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Российский рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару, сообщает Bloomberg. С начала апреля укрепился примерно на 12% и достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, рассказал посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». Предупреждение о ливнях, грозах с градом и сильном ветре продолжает действовать сегодня в Волгоградской области. В МЧС призвали жителей региона быть аккуратными в помещениях и на улицах. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. В Волгограде сегодня усиливают меры безопасности. В день футбольного матча «Ротора» с «Акроном» общественный транспорт не будет останавливаться на Волгоград-арене. Необходимо развести потоки людей, не устроить давку возле стадиона, сообщили в пресс-службе «Ротора», пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. 4 рейса, задержанные в аэропорту Волгограда. Это видно по онлайн-табло, пишут городские вести. Волгоград с 4-часовой задержкой прилетит борт из Казани в 14.45 вместо 10.40. Задержан рейс из Санкт-Петербурга, приземлится в Волгограде в 18.25 вместо 16.20. Задержан также вылет из Волгограда в Калининград. Самолет вылетит в 15.40 вместо 11.40. Рейс в Санкт-Петербург также сдвинут на 2 часа. Борт покинет аэропорт Волгограда в 18.50. Прошедшую ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт не закрывали. Однако аэропорты в других регионах вводили временные ограничения на полеты, поэтому и появились задержки в Волгоградском аэропорту. Предупреждение о ливнях, грозах с градом и сильном ветре продолжает действовать в Волгоградской области и сегодня. В МЧС призвали жителей региона быть аккуратными и в помещениях, и на улице. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. Накануне в регионе уже прошли грозы и ливни, в том числе в самом Волгограде. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал StarHit. Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его Лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7924-4741.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже, пишет РБК. 4 рейса задерживаются в аэропорту Волгограда, сообщают городские вести, ссылаясь на онлайн-табло воздушной гавани. Ночью в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности, аэропорт не закрывали. Однако авиаузлы в других регионах вводили временные ограничения на полеты. Предупреждение о ливнях, грозах с градами и сильном ветре продолжает сегодня действовать в Волгоградской области. В МЧС призвали жителей быть аккуратными в помещениях и на улице. Порывы ветра возможны до 25 метров в секунду. Накануне в регионе прошли грозы, в том числе в Волгограде. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Многие критики называют картину одним из главных фаворитов. Действие разворачивается в сентябре 2022-го. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: с вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере, и выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 31 мая. 43-55-13.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Двое волгоградских подростков стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки о лжеминировании. 16 апреля к 15-летнему школьнику пришел в гости его 14-летний приятель. Ребята решили развлечься, выбрали наугад два адреса квартир в домах Красноармейского района и позвонили по телефону 112, сообщив, что жилье заминировано, сообщили в МВД области. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, пишет высота 102. В сети появились кадры массовой драки женщин в волгоградском селе Солодушино Николаевского района. На кадрах цыгане кричат на женщин славянской внешности, затем нападают, цепляя за волосы, бьют палками и метлами. В драке участвуют и несколько мужчин. По словам очевидцев, причиной конфликта стали законы, которые ввели цыгане против сельчан. В частности, запретили местным жителям гулять в парке, объявив его своей территорией. Конфликт, как утверждают очевидцы, начался после того, как цыгане набросились на 12-летнюю девочку, которая гуляла по аллее, пишет «Вечерняя Москва». В России впервые осудили женщину за самовольное оставление воинской части. Уроженку Горловки Дарью Безручко судили в российской столице. Московский военный суд назначил ей 5 лет колонии общего режима, сообщило адвокатское бюро «Гребенюк и партнеры» в своем телеграм-канале. Адвокат женщины обратил внимание на то, что этот же суд рассматривает административное дело о признании мобилизации фигурантки незаконной. Женщина заявила, что ее обманули, она не знала, куда шла. Кроме того, по словам адвоката, женщина получила российское гражданство позже, чем командир части подписал приказ о ее мобилизации, пишет Лента.ру. Первые стыковые матчи за право выступать в российской футбольной премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» – 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» – 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Валерия. Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Кит Лару и Джастин Бибер.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Оливия Дин, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Примут соответствующий закон. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. И мошенники не смогут быстро избавляться от симки, которую использовали во вред людям, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет агентство ТАСС. Двое волгоградских подростков стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки о лжеминировании. Инцидент произошел 16 апреля. 15-летние и 14-летние подростки позвонили по телефону 112 и сообщили, что в Красноармейском районе заминированы две квартиры. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Первые стыковые матчи за право выступления в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Так, волгоградский «Ротор» сыграет с «Акронами» из Тольятти. Начало матча в 17:30. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Энрике Иглесиас, еще Майкл Джексон, «Black White» и в самом начале «Берлин».
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Энрике Иглесиас. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Милен Фармер и перед этим инструментальная музыка.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет «Москва-24». Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Волгоградской области объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность до конца сегодняшних суток и завтра, 21 мая. Об этом сообщается в приложении МЧС России. Чрезвычайная пожароопасность, 5-й класс горимости леса, объявлена в Паласовском районе области. Высокая пожароопасность, 4-й класс горимости леса, в отдельных районах, включая северо-западные, северо-восточные, центральные, а также Волгоград и Волжские, сообщает МК «Волгоград». Специалисты «Волгоград Энергосбыта» рассказали, будут ли применять штрафные санкции за несвоевременную передачу показаний счетчиков. Санкции потребителю за отсутствие такой информации не применялись и не применяются. Если абонент не передал показания прибора учета до 25 числа, ему будет произведено начисление за месяц расчетным способом, объяснили энергетики. После поступления сведений автоматически проводится перерасчет, его результаты отражаются в квитанциях. Но «Волгоград Энергосбыта» рекомендуют снимать и передавать показания приборов учета с 15 по 25 число, пишут «Городские вести». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Variety». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это дискотека «Аварии» и «Моральный кодекс» с песней «Небо». А небо последние дни нас очень сильно удивляет. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 20 мая. У нас впереди Тедди Свимс и кое-что из свеженького. Песня «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
3: Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекар-сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Ноу Ит Олл. Наверняка мы еще много чего не знаем про знаменитые картины. Прямо сейчас речь пойдет в «Горячей десятке» Анны Романовой про купание красного коня. А после десятки послушаем Рики и Повари и песню «Коза Сэй».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, под другой версией Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк панч и донская и буденовская породы. Суффольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из «Откровения» Иоанна Богослова из «Апокалипсиса», который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Множество песен нас сопровождает в эту среду. Песни, под которые приятно немного даже расслабиться и подумать о чем-то своем, о приятном. У нас впереди замечательный хит «I love you, baby». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Примут соответствующий закон. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. И мошенники не смогут быстро избавляться от симки, которую использовали во вред людям, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет агентство ТАСС. Двое волгоградских подростков стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки о лжеминировании. Инцидент произошел 16 апреля. 15-летние и 14-летние подростки позвонили по телефону 112 и сообщили, что в Красноармейском районе заминированы две квартиры. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Первые стыковые матчи за право выступления в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Так, волгоградский «Ротор» сыграет с «Акроном» из Тольятти. Начало матча в 17:30. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: новой коллекции Anastasia, Left Outside Alone. Впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще впереди у нас инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Волшебная сила».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус, эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых, на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта, говорится в документе на официальном сайте Кремля. Также в документе говорится о том, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые способствуют установлению долгосрочного и устойчивого мира на Украине, а также выступают за продолжение поиска пути решения конфликта путем переговоров, пишет РИА Новости. Москва приветствовала объективную и непредвзятую позицию Пекина. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два промпредприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Всего в Нижегородской области отражена атака 30 беспилотников ВСУ. Предварительно люди не пострадали. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев попросил горожан не отправлять детей в детсады. В городе продолжают работу системы ПВО. Минобороны России ранее сообщало, что за ночь на территории страны перехвачено более 270 дронов ВСУ. Между тем, режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 11 часов. Его объявили накануне около полуночи, отменили сегодня в 11 утра, пишет «Высота 102». Украинские беспилотники пытались атаковать и Волгоградскую область. В аэропорту Волгограда задержались 5 авиарейсов, несмотря на то, что волгоградский авиаузел работал штатно. Были временные ограничения в аэропортах других городов, поэтому произошли задержки. Общественный транспорт в Волгограде сегодня будет работать в усиленном режиме, чтобы вечером оперативно развести всех болельщиков футбольного матча «Ротора» с Тольяттинским «Акроном». Игра начнется на Волгоград-арене в 19:30, завершится после 9 вечера. С 16:30 по Москве троллейбусы и трамваи будут следовать мимо остановки Волгоград-арена без остановки. К окончанию матча вдоль первой продольной под накопление будут размещены автобусы, троллейбусы и электробус. Перед остановкой ЦПК и ООО болельщиков будут ждать два автобуса номер 35. Назначены также дополнительные рейсы электричек, пишет «Высота 102». Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ежедневно принимает по 35 витаминных добавок. Об этом она рассказала сама в подкасте «Good Hang». Модель призналась в том, что делает это трижды в день. Сложнее всего ей дается рыбий жир. По словам звезды, она перестала пить его, но, сдав анализы, вернулась к приему этих витаминов. При этом Ким пошутила, что предпочла бы капельницу с рыбьим жиром вместо капсул, пишет газета «Ру». Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Катя Лель с песни «Долетай», чуть раньше «Энигма», а прямо сейчас у нас Эдвард Майя и Вика Жигулина «Стерео Лав».

0: сегодня 5 песен о любви. Завершали Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита». И чуть раньше Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Куда же, как говорится, без героя, особенно что касается любви. К 5 песням о любви. Приятно возвращаться всегда. Делаем мы это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди Кулио. Прекрасный повод вспомнить этого рэпера и немного джазовую классику.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
4: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Понимаю, что погода нескольких дней последних уже многих настроила на летнее настроение. Но если настроились на летнее настроение, а пожалуйста. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer». А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. По уточненным данным, при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали 9 учеников, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет «Москва-24». Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Россияне с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней, сообщает «Синоньюз». Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 11 часов. Его объявили накануне, около полуночи, отменили сегодня в 11 утра. Всего, по данным Минобороны, над регионами России были сбиты более 270 дронов ВСУ. Общественный транспорт в Волгограде сегодня будет работать в усиленном режиме, чтобы вечером оперативно развести всех болельщиков футбольного матча «Ротора» с Тольяттинским «Макроном». Игра начнется на Волгоград-арене в 19:30, пишет «Высота-102». Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции The Weeknd и Daft Punk I Feel It Coming. Уже скоро у нас Pretenders с очень проникновенной песней I'll Stand By You. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодии сериала «Игра престолов».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. По уточненным данным, при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали 9 учеников. Трое школьников в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Все пострадавшие выпускники 17 лет. Инцидент случился утром в школе номер 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя. По данным СКР, дети вышли на балкон второго этажа сфотографироваться, а тот обрушился. Здание школы было введено в эксплуатацию после капремонта в прошлом году, уточняют в СКР, пишет «Москва-24». Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре. Об этом сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политико» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб, экс-премьер Италии Марио Драги. В Волгоградской области объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность до конца сегодняшних суток и завтра, 21 мая. Об этом сообщается в приложении МЧС России. Чрезвычайная пожароопасность, 5 класс горимости леса, объявлена в Паласовском районе области. Высокая пожароопасность, 4 класс горимости леса, в отдельных районах, включая северо-западные, северо-восточные, центральные, а также Волгоград и Волжские, сообщает МК «Волгоград». Двое волгоградских подростков стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки о лжеминировании. 16 апреля к 15-летнему школьнику пришел в гости его 14-летний приятель. Ребята решили развлечься, выбрали наугад два адреса квартир в домах Красноармейского района и позвонили по телефону 112, сообщив, что жилье заминировано, сообщили в МВД области. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Автор ИИ кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом опроверг новости о себе, которые появлялись в СМИ в последний месяц. Август Септемберов, настоящее имя которого Дмитрий Степанов, заявил, что не уезжал из России из-за СВО, не живет в России уже очень много лет. К Андрею Разину с просьбой поделить доходы от трека не обращался. По словам Августа Септемберова, он сделал мем, однако ИИ кавер выстрелил, и теперь его хотят слушать даже на площадках, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Группа «Смысловые галлюцинации» добавляет романтики в песне «Звезды 3000». С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда. Сохраняем рабочее настроение и движемся вперед. А по плану у нас ребята, которые ныряют в океан и нас с собой туда увлекают. Это «Португал The Man» «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Золотые хиты. Это Адриано Челентано, «Соли». Сегодня, 20 мая, отмечается День реки Волги. Значение этой огромной, красивой реки сложно недооценить. И лишний раз можно напомнить о сохранении чистоты наших рек. Впереди «Тит» ее, «Come Alone», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда и поддерживает наше рабочее и даже нерабочее настроение. Впереди «Скорпионс» и песня «When You Know». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. По уточненным данным, при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали 9 учеников, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет «Москва-24». Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Россияне с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней, сообщает «Синоньюз». В сети появились кадры массовой драки женщин в волгоградском селе Солодушино Николаевского района. На кадрах цыгане кричат на женщин славянской внешности, нападают, цепляя за волосы, бьют палками и метлами, пишет «Вечерняя Москва». Специалисты «Волгоградэнергосбыта» не применяют штрафные санкции за несвоевременную передачу показаний счетчиков за услуги ЖКХ. Об этом сообщили энергетики. Но отметили, что рекомендуется снимать и передавать показания счетчиков с 15 по 25 число, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди у нас тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Brainstorm, Корону, The Rhythm of the Night, а откроют золотую коллекцию Джо Дассен.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
7: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Brainstorm Maybe. Скоро послушаем танцевальный хит Morandi Save Me, а еще у нас впереди инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов, но будет очень много красивых скрипок и фортепиано.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Го Цзикунь, сообщает Синоньюз. Россияне с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Официальный представитель МИДа Китая сообщил, что в прошлом году в КНР прибыли более 2 миллионов россиян. Свыше миллиона китайских граждан посетили Россию. Китай ввел односторонний безвизовый режим для россиян 15 сентября прошлого года. Ответный безвизовый въезд в Россию вступил в силу 1 декабря 2025-го, отмечает газета.ру. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 11 часов. Его объявили накануне, до полуночи, отменили только сегодня после 11 утра. Украинские беспилотники пытались атаковать и Волгоградскую область. Этой ночью отмечает высота 102. Минобороны отчитали, что за ночь ПВО сбили более 270 дронов над 20 регионами России. Специалисты Волгоградэнергосбыта не применяют штрафные санкции за несвоевременную передачу показаний счетчиков за услуги ЖКХ. Санкции к потребителю за отсутствие такой информации не предусмотрены. Если абонент не передал показания прибора учета до 25 числа, делаются начисления за месяц расчетным способом, отметили энергетики. После поступления сведений автоматически производится перерасчет, его результаты отражаются в квитанциях. При этом энергетики рекомендуют снимать и передавать показания счетчиков с 15 по 25 число каждого месяца, пишут городские вести. Первые стыковые матчи за право выступления в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Волгоградский «Ротор» в Волгограде сыграет с тольяттинским «Акроном». Урал в Екатеринбурге сразится с «Динамо» из Махачкалы. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е. Урал занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона, отмечает агентство ТАСС. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. Напомню, «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Анжелика Варум с очень красивой песней «Художник». Пусть художник, который рисует дождь, рисует нам и хорошую погоду, и отличное настроение, и, может быть, даже большую зарплату. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. У нас впереди Том Уокер и песня «Live a Light On».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: «Золотые хиты» — это Pet Shop Boys и песня «Rent». Не забываем про «Золотые хиты», помним и про музыкальные новинки. У нас впереди группа «Танцы минус» и песня 26-го года, называется «Игра».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: хорошие дни в компании отличной музыки. У нас впереди Тейлор Свифт, которая может себе позволить многое. И буквально на днях она появилась на публике в серьгах, которые ранее принадлежали Элизабет Тейлор. Послушаем песню Тейлор Свифт «The Faith of Ophelia». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине, говорится в документе на официальном сайте Кремля, пишут РИА Новости. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два предприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Предварительно люди не пострадали. Всего в Нижегородской области сегодня отразили атаку 30 беспилотников. Между тем, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал 11 часов. Его объявили накануне около полуночи, отменили сегодня в 11 утра. Всего над регионами России за ночь средства ПВО сбили более 270 украинских дронов. В Волгоградской области объявлена высокая чрезвычайная пожароопасность до конца сегодняшних суток, а также завтра, 21 мая. Пятый класс горимости леса объявлен в Паласовском районе, четвертый класс горимости леса в отдельных районах региона, в том числе в Волгограде и в Волжском, сообщает МК «Волгоград». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший через Волгоград к курортному Сочи. ЧП произошло на территории Саратовской области. Это поезд с сообщением «Саратов» и «Меритинский курорт». Инцидент произошел 20 мая днем. Как сообщает информагентство «Высота 102», на перегоне станции Багаевка-Буркин Приволжской железной дороги произошел сход двухколесных пар локомотива поезда. Никто из пассажиров в результате не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Росводресурсы продлили спецпропуск на Волжской ГЭС с 21 мая. Решение принято на очередном заседании межведомственной рабочей группы в связи с уточненным прогнозом Росгидромета. Волгоградский гидроузел продолжит работать в режиме спецпропуска. С 21 мая объем сбросов останется на уровне 19 тысяч кубометров в секунду до новых указаний. Напомню, в таком режиме Волжская ГЭС функционировала с 18 мая. Росводресурсы уже несколько раз корректировали объем сбросов.

0: сбросов на Волжской ГЭС. Последние изменения были связаны с уменьшением притока воды в водохранилище в верховьях Волги. При этом ради наполнения водой Волги и Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС в этом году работает в спецрежиме на 2 недели дольше обычного. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е, «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона в Екатеринбурге и в Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Каспийске и Самаре соответственно. Урал покинул РПЛ по итогам сезона 23-24 годов. Ротор в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 20-21. Матч Ротор-Акрон стартует сегодня на Волгоград-арене в 19:30. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это «Високосный год» с песней «Кино». У нас много песен, которые не дадут уснуть даже в конце рабочего дня. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 20 мая. И у нас всегда найдется повод задержаться, остаться. Например, следующая песня «Stay». Это музыкальная новинка Леони и Скотт Каллэм.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты – это Тутто Кутуньо с Луной. С помощью таких песен можно путешествовать в музыкальном времени и пространстве. Ну а впереди песни для тех, кто в конце рабочего дня немного подустал. Это Anastasia – Sick and Tired.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спасибо».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, которая нас поддерживает и помогает коротать рабочие будни. Скоро послушаем танцевальный хит «Соль». Это Ava Max. А сейчас у нас новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
4: Здравствуйте. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 20 мая в Камышине. События приурочили к празднованию 110-летия со дня рождения легендарного советского летчика Алексея Моресьева. Участие в церемонии принял губернатор Андрей Бочаров. Знаменитый футболист и экс-капитан сборной России Артем Дзюба прибыл в Волгоград для участия в предстоящем матче «Акрона» против «Ротора». Игра пройдет сегодня на Волгоград-арене в 19:30. В Миноборнауке в настоящее время обсуждают возможность возобновления студенческих обменов с США. Все образовательные программы по обмену были заморожены в 2022 году, пишут «Известия». Елена Пипия, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 20-22, днем плюс 29-31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, к той самой тройке хитов, что звучит в последнюю четверть каждого часа и звучит без перерыва, одна песня за другой. В этом выпуске у нас Sunrise Avenue, Уитни Хьюстон, а откроет золотую коллекцию Joy Valerie.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
6: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из французской киноклассики.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Главы Министерства иностранных дел Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре. Ранее издание «Политика» писало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Впрочем, Меркель уже отказалась. Полиция провела масштабную проверку в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области. Силовики нагрянули туда после скандального видео с массовой дракой цыганского табора с местными жителями. Запись на днях была размещена в сети. Рейд проходил по домам тех, кого подозревают в противоправной деятельности, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД. В рейде участвовали полиция, Росгвардия, представители военкомата, коммунальных служб, местной администрации. Цель проверки – навести порядок после недавнего конфликта, в котором пострадала 12-летняя девочка. В ходе рейда у 25 человек взяли отпечатки пальцев. Один из местных жителей, который не состоял на воинском учете, получил повестку в военкомат. На другого составили протокол за неуплату штрафа. Коммунальщики отключили воду тем, кто пользовался ею незаконно. Выявили 3 случая нелегального подключения к водопроводу. 1 июня Волгоградское отделение Социального фонда России запускает прием заявлений на дополнительную семейную выплату. Деньги получат родители, воспитывающие 2 и более детей. Претендовать на эту меру соцподдержки смогут родители, опекуны, усыновители, попечители. Для назначения выплаты среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов региона. Заявки принимаются до 1 октября. Оформить выплату можно 3 способами: через госуслуги, лично в клиентской службе регионального СФР или в любом МФЦ. По итогам нынешнего года налог на доходы будет пересчитан по ставке 6%, разницу вернут заявителям. Сегодня после матча «Ротора-Крон» волгоградский общественный транспорт изменит график работы. Так, скоростной трамвай будет ходить с интервалом 8 минут. Последний рейс от Мамаева Кургана до Ильшанки в 22:20, а до ВГТЗ в 23 часа. С 9 до 10 вечера троллейбусы номер 8А, 9, 10А будут следовать по проспекту Ленина с более частым интервалом. Электробус от Мамаева Кургана будет отправляться в сторону Кировского района по мере наполнения салона. Ну, будут еще дополнительные бесплатные электрички. Подробнее об этом пишут городские ресурсы. Трейлер очередных «Елок» появился в сети. Фильм «Елки-13» выйдет в кинотеатрах России 17 декабря. Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами 13-х «Елок» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. Доллар 71.29, евро 82.79.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: культовый хит из 90-х «Наутилус Помпилиус» Тутанхамон, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, я с удовольствием всех приветствую. Очень хочется, чтобы завершение рабочего дня было легким и приятным. Танит и Тикарам у нас впереди, уже вот-вот. Куш-куш, Fight Back with Love Tonight.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: На часах почти половина шестого. В нашей компании хорошо всегда. Здесь всегда звучат любимые песни. Гости из будущего впереди. «Почему ты?», «Почему навсегда?» и Алекс Уоррен «Одинари». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. Стеллу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 20 мая в Камышине. События приурочили к празднованию 110-летия со дня рождения легендарного советского летчика Алексея Моресьева. Участие в церемонии принял губернатор Андрей Бочаров. Знаменитый футболист и экс-капитан сборной России Артем Дзюба прибыл в Волгоград для участия в предстоящем матче «Акрона» против «Ротора». Игра пройдет сегодня на Волгоград-арене в 19:30. В Минобрнауке в настоящее время обсуждают возможность возобновления студенческих обменов с США. Все образовательные программы по обмену были заморожены в 2022 году, пишут «Известия». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 31 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Меньше слов, больше музыки, отличное настроение, приятным вечером. Ну и в последней четверти часа мы всегда с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Фаррелл Уильямс, Happy, Duran Duran, Come on Down. В самом начале Пола Абдул, Straight Up.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
7: 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Рецепты счастья от Фаррелла Уильямса в нашей золотой коллекции. Только песни, проверенные временем. Майкл Джексон ждет нас впереди. Монументальная песня «Земли». И уже вот-вот музыка понятная без слов. «Пандан» — мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами!
5: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший через Волгоград к курортному Сочи. ЧП произошло на территории Саратовской области. Это поезд с сообщением «Саратов» и «Меритинский курорт». Инцидент произошел 20 мая днем. Как сообщает информагентство «Высота 102», на перегоне станции Багаевка-Буркин Приволжской железной дороги произошел сход двухколесных пар локомотива поезда. Никто из пассажиров в результате не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Росводресурсы продлили режим особого пропуска на Волжской ГЭС на неопределенный срок. Решение принято 20 мая на заседании межведомственной комиссии. С 21 мая суточный расход воды на Волгоградском гидроузле сохранится в объеме 19 тысяч кубометров в секунду. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до особого распоряжения. Ради наполнения водой Волги и Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС в этом году уже работает в спецрежиме на 2 недели дольше обычного. Росводресурсы продлили, спереги пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е, «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Каспийске и Самаре соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 23-24 годов. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 20-21. Матч «Ротор-Акрон» стартует сегодня на Волгоград-арене в 19:30. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: и с некоторым замиранием сердца ждем завершения рабочего дня. И уж если есть какие-то планы на вечер, пусть все непременно получится. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь музыка, которую мы любим. Сиси Кейдж, House of Mystic Lights у нас впереди. Новая песня Teddy Swims уже вот-вот. Сейчас на спутнике «Минута драйва», спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60-57-57.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

0: Удивительная певица, способная зарядить позитивом буквально в любое время суток, и особенно это ценно под занавес рабочего дня. Сиси Кетч с нами, золотые хиты и не только. А Томас Невергрин впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Половина седьмого на часах. В нашей компании хорошо всегда и, несомненно, замечательный вечер ждет нас с вами впереди. Из музыки далее Сирил Дин Льюис, Fall at Your Feet. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине «Купание красного коня».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все

0: те глубокие тени, созданные смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Фоткин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Воткина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Воткин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Последние четверти часа там, где музыка, прежде всего, нас с вами традиционно ждет встреча с хитами золотой коллекции. В этом сборнике Грегориан, Сара Брайтман, Moment of Peace, Брайан Адамс, прекрасная Please Forgive Me, и в самом начале 80-х Сандра, Мария Магдалена.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

Любимые песни и приятные воспоминания в нашей золотой коллекции Грегориан Сара Брайтман «Moment of Peace». А Миллиан Фармер ждет нас в начале нового музыкального на улицах Лондона. И музыка понятная без слов в финале часа Виктор Зинчук «Эль Кондор Паса».

0: Муж просил подождать.
1: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-13.

0: Один из самых узнаваемых хитов эпохи диско – «Modern Talking», «You My Heart», «You My Soul». Между прочим, сама мелодия родилась совершенно случайно у участника дуэта Дитера Болина, буквально когда он лежал на пляже на Майорке. Я желаю нам с вами приятного вечера и тоже чем-то по-настоящему вдохновиться. Из музыки впереди смысловые галлюцинации и уже вот-вот «Scorpions», «Maybe I, Maybe You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Свет».

Друзья, каждое утро по будням на радио «Спутник» невероятный вопрос, где вы можете выиграть целый килограмм плова. Спонсор ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Меньше слов, их больше музыки, но и в последние четверти часа сборник ярких хитов минувших десятилетий, золотая коллекция. В этой тройке «Антик», «I would die for you», «Sonic», «Sky» и в самом начале «Мистер Живаго», «Little Russian».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская 28А.

0: Культовая строчка, ставшая в свое время названием и главным хуком для множества знаменитых песен, хотя сегодня нам с вами наверняка она кажется слишком пафосной. «Я за тебя умру» — это антик в нашей золотой коллекции. А впереди у нас «Парк Горького», «Москау Каллин» и «Музыка, понятная без слов» в финале часа. На этот раз Ричард Клайдерман и знаменитая бетховенская «К Элизе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Суд оставил под стражей журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в крупном вымогательстве. В СИЗО фигурант пробудет до 23 июня. Как напоминает «Высота 102», Кошелев и еще один журналист Алексей Серовой, которые сейчас под домашним арестом, были задержаны в марте этого года. Они проходят по делу о крупном вымогательстве у главврача одной из поликлиник Волгограда. По версии следствия, фигуранты требовали от медика 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении нее и ее близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Если денег не будет, они грозились все опубликовать в одном из мессенджеров. Преступление раскрыли сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Полиция провела масштабную проверку в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области после массовой драки цыганского табора с местными жителями. Видео конфликта на днях попало в сеть. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД, в рейде участвовали полиция, Росгвардия, представители военкомата, коммунальных служб, местной администрации. Цель большой проверки – навести порядок после недавнего конфликта, в котором пострадала 12-летняя девочка. В ходе рейда у 25 человек взяли отпечатки пальцев. Один из местных жителей, который не состоял на воинском учете, получил повестку в военкомат. На другого составили протокол за неуплату штрафа. Коммунальщики отключили воду тем, кто пользовался ею незаконно. Выявлено 3 случая нелегального подключения к водопроводу. Около 6000 волгоградцев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Волги. Волгоградцы очистили береговую линию протяженностью почти 380 километров в рамках всероссийской кампании «Вода России». Отдельное внимание уделили развитию круизного туризма. Более 50 студентов встретились с представителями Русского географического общества и турбизнеса для обсуждения перспектив. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в регионе реализуется 15 водных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры и привлечение туристов из других регионов России и зарубежных стран. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Если уж и волноваться сегодня, то только по самым приятным поводам. Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Далее здесь Portugal The Man, свежая вещица Dive Into The Ocean. Сейчас новости из мира моторов. Спонсор программы ООО М-Запад. Официальный дилер Экспокар.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником.

0: Плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
1: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: часах. Половина девятого. Прекрасного всем вечера. Хорошего отдыха. Там, где музыка прежде всего. Скоро Элис Мёртон Ноурудс. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен. Нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы. Предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы. Вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19, 21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: С удовольствием отдыхаем в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Это «Романтический вечер». Далее «Дайда», «White Flag» и «Лайнел Ричи». Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 31 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
0: Это «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».